Видите, тогда всякий, рука всякий, сидельный, матеря отдельная, агива плетья, ярила плетья, агива ебати, плети, мокрутья. Пирпая, паяла, усияя, сынга, привитя сын, труча сын, нюрия, нинга, сын.